0: Ой, москали такие смешные зі своим «никогда бы не подумал, что переживу чуму и войну». Ну кто вам сказал, что вы переживете?
1: Радио Байрактар.
2: Радио. Байрактар.